себе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

мы склеим разбитую вазу. Не горим, а тлеем, подбирая фразы. Осень пришла, нас рвет на части. Мы забыли, как любить и что такое счастье. Это все как часть воспоминаний. Я не пойму, как будто нас поменяли. Подбираю слова, мы подошли к краю. А я пишу и стираю, пишу и стираю.